0: ожилик от Закары, и ожилик от Закары. Я текил дед Кашиндан, ожилик от Закары, ожилик от Закары.
1: Ушак вурурум сени, пачаклару йокари, пачаклару йокари. Я турурум ушак сени, пачаклару йокари.